и тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: твой «Жетур».
1: Автосалон «Жетур», Бишкек. Шабдан Батыра, 2/3. Подробности по телефону 0706-700-900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1 H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».
5: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
2: Главное событие этого лета – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996 на одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Кеттік. Ассаламу алейкум, жалпы Қырғызстан, сүйікті оқырмандар. Барыңыздарға құтман таң қалап, жаңы күнді, жаңы ой мақсат тілектерменен баштайлы деп. Таңғы лайф башталды.
2: Всем доброе утро. Календарь перевернул страницу, а значит, начинается новая неделя, новые возможности, друзья, и, конечно же, новые встречи, новые поводы для улыбок. Сегодня 15 июня, но мы со Скатом здесь сидим, работаем, не покладая рук, для того, чтобы, ну, ваше настроение же поднимать, друзья.
1: Біздеген есалы күндері де кеткен мез біз шиерден, дей берсің,
2: ем.
1: 15-ші үйім болып қалыптыр, айдың дал ортосу, есалы күндер қандай өтті?
2: Жақшы өттім, қызықты өттім, ұйқым қанды. Я думаю, это самое главное, да, что мы с тобой выспались.
1: Жоқ, шо, негізімдей көп ұшырда сенімдей, есалы күндерді ле ерте тұру алам дей бересің ғо? Мен таңғаламын, неге? Неге? Есалы күндер андам неге беріле отады, деп
2: че? Ну, смотри, для меня, допустим, просыпаться рано, это в 5.30, в 6.30 утра, да? А выспаться, это значит проснуться в 8 утра.
1: Вот. Башка кино долго держайся.
2: Но самое главное, такой лайфхак я тебе скажу, нужно засыпать пораньше. Вот. Дело не в том, что во сколько ты просыпаешься, а в том, во сколько ты засыпаешь.
1: Бирок жумушварлар эртең менен кечинде канчада уктабасаң да шыгылып эрте туруп жумуштун убакта жумушта болуш керек деп турабы?
2: Мисалы,
1: бүгүн дүйшөмбү, достор. Эгер сиз билбейм, 7-ге жумушка барасызбы, 8-ге барасызбы, 9-ге барасызбы айтор, азыр койгонгонго турганга туура келет. Панклайф болсо алдыдагы оюндар менен, тилектер менен, керектүү актуалдуу маалыматтар менен сиздин бул таңды жеңил кылат, маанайыңызды жаркын кылат. Айтор, ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар.
2: Всем доброе утро, это утренний лайф.
1: Кеттик алдыга.
0: Утренний лайф. Заряжайся и поехали! Утренний лайф на

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 июля в Бишкеке планируют запустить ночные автобусные маршруты. Об этом сообщил директор предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров. Автобусы будут курсировать с 10 часов вечера до 5 утра с интервалом около 40 минут и свяжут основные районы столицы. В муниципалитете рассчитывают, что ночные рейсы помогут жителям и гостям города добираться домой после окончания работы общественного транспорта. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформлять технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна с конца апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Для контроля и ухода за растениями в Кыргызстане внедрят цифровую паспортизацию не менее 400 тысяч деревьев и единую государственную геоинформационную систему «Жашыл-аймак». Такая реформа предусмотрена национальной программой озеленения, которую Кабмин вынес на обсуждение. В документе сказано, что обязательным станет использование капельного и автоматизированного полива. Программа предусматривает ужесточение требований к озеленению при строительстве новых объектов, развитие питомников для выращивания посадочного материала и повышение ответственности за сохранность высаженных деревьев. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кечүгү, стресс, уакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат автостар чекиткейже. Автостарт — ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 15 июня, во всех районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня потеплеет до 34 градусов. В Высокорской области также ясно, и днем плюс 22, в Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. В столице также солнечно, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903, сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
6: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
8: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В М-Банк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. М-Банк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
11: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
12: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия МБКР номер 014.
13: Реклама на Авторадио.

0: Доброе утро всем тем, кто уже успел проснуться. И отдельный привет тем, кто еще ведет такие переговоры, да, наверное, со своим будильником. Друзья, просыпайтесь, на часах уже 8:06, а мы тут со скатом начинаем наш насыщенный второй час.
1: О, барыңыздарға салам айталы, жаңадан біздің қатарға қосылғандар, бірге болыңыздар, таңғы лайф, еме-еме, мына күшіне кіріп баратады. Шаңданып баратады. Анан белектердің дағы парады болмақ шалды да, сіздерге белек береміз. Анан жаңағы будильник демекші, менімше бір уақытқа қойып, ошол уақытта тұрып кеткен адамдар аз болуы керек деймін да.
0: Но, кстати, это намного лучше, нежели откладывать, переносить будильник на минут 5, на минут 10 и так далее.
1: Мисалы, менеке, арбир 10 минут сайын чырлай тұрғандай қылып қойылған.
0: Ну, кстати, это вредно.
1: Шындай ба?
0: Да, конечно. Знаешь, вот если ты сразу вот просыпаешься, как будильник прозвенел, то ты целый день, у тебя будет такое намного бодрое настроение, нежели сравнивая с тем днем, если ты будешь каждый раз на минут 5-10 откладывать.
1: Любя, мертвенган даушен тупурейн, игр кокус. Ухтап қалып, жұмышқа келіп алсам, қапы болмай жоға десің.
0: Нет, нужно вот вначале чуть-чуть перетерпеть вот этот момент, а потом холодной водичкой умоешься, и все уже, жизнь прекрасна.
1: Мұна ұшындай таңқы лайфта, ұшындай керекті лайфхактарда болып тұрады қой сіздер үшін.
0: Ну, да. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Обязательно сохраняйте, потому что при помощи этого номера в скором времени мы с вами обязательно поиграем, разыграем подарочки. Подарочков у нас достаточное количество, друзья, так что имейте в виду. А еще знаешь, Аскат, что? Я хочу рассказать про жилой комплекс Европа. Жилой комплекс Европа – это пространство, где сочетаются европейская элегантность, комфорт и современный стиль жизни. Здесь, ну, прям все продумано для гармонии. Это атмосфера уюта, ощущение пространства и, конечно же, вдохновляющая среда для жизни в Бишкеке. Европа – это когда комфорт и стиль становятся частью вашей повседневности. И все это про авангард строй, друзья.
1: Мына ушундай сиздер үчүн да керектүү болгон, пайдалуу болгон маалымат деп ишенебиз. А биз болсо кадамыбызды алдыңызда уланталы, алдыда жакшы ырларын топтомо күтөт экен угармандарды.
0: Албетте, бардыгы сиздер үчүн.
2: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7

0: Нейрофакты.
1: Дорогие дамы, если хотите изменить себя и выбрать красоту вместе со здоровьем, то обязательно присоединяйтесь к нашей игре «Нейрофакты», потому что прямо сейчас мы со Скатом кому-то из слушателей подарим сертификат в спа-центр «Асылмед».
2: Мы уже оқып, көріп, деп қалдым да. Демек, мұнан армен біле жүрем.
1: Массаж алғын келіп кетті ғой, деймі?
2: Сонда ол кетті.
1: Друзья, Асылмед — это центр красоты и оздоровления для женщин. Есть у них фитобочка, которая помогает похудеть и расслабить организм. Также кавитация всего за один час, которая помогает скорректировать фигуру. И еще массаж лица натуральным способом, который вот омолаживает и освежает кожу. И самое приятное, у них каждая женщина, которая худеет в центре, получает возможность выиграть путевку в Турцию, Дубай, во Вьетнам или на Умру, друзья. Адрес: Шакирова, 35А. Можете прям с превеликим удовольствием туда заходить и выйдете тоже, конечно же, с хорошим настроением, друзья. А игра у нас называется «Нейрофакты». Как вы уже сами поняли, условия игры очень даже простые. Для вас, как всегда, мы подготовили два факта. Один из фактов реально существующий, второй — это выдумки искусственного интеллекта. На наш WhatsApp номер 0709-118-118 вам необходимо написать, который из фактов реально существующий.
2: Даро, Анатолий. Қаншаншы болып келген, тура жауапқа белек берсеккен?
1: Ну, сейчас 8.24, мы же любим с тобой на время смотреть. Давай восьмому.
2: Сегізінші. Өзі сегіз деген игіліктің саны дей, чексіздіктің саны дейді. Бардық орманларға еліктерді қалайлық, анда дұсыр фактыларға көңіл бұрыңыз. Баштадық бі?
1: Демесен, құнт қой болыңыздар.
0: Факт номер один.
1: Сегодня поговорим с вами про разные виды массажа, друзья. И первый вид звучит таким образом. Чампи. Что ж такое чампи? Чампи – это тайский массаж ног.
0: Факт номер два.
1: Аквамассаж – это массаж при помощи струи воды, друзья, который из фактов реально существующий. Напишите к нам на WhatsApp номер. И в скором времени мы объявим очередного нашего победителя.
0: Нейрофакты. Нейрофакты.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 июля в Бишкеке планируют запустить ночные автобусные маршруты. Об этом сообщил директор предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров. Автобусы будут курсировать с 10 часов вечера до 5 утра с интервалом около 40 минут и свяжут основные районы столицы. В муниципалитете рассчитывают, что ночные рейсы помогут жителям и гостям города добираться домой после окончания работы общественного транспорта. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформлять технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна с конца апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Для контроля и ухода за растениями в Кыргызстане внедрят цифровую паспортизацию не менее 400 тысяч деревьев и единую государственную геоинформационную систему «Жашыл-аймак». Такая реформа предусмотрена национальной программой озеленения, которую Кабмин вынес на обсуждение. В документе сказано, что обязательным станет использование капельного и автоматизированного полива. Программа предусматривает ужесточение требований к озеленению при строительстве новых объектов, развитие питомников для выращивания посадочного материала и повышение ответственности за сохранность высаженных деревьев. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу, буйрутма менен алып келүү кызматы, ошондой эле мототетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Инстаграм Мотошоп Чекиткейчи.
4: Сметана и зелень! Божественно!
5: Это пир!
4: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: и свое летнее настроение.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
2: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Как доставить груз на строительную площадку?
2: Тебе поможет Чагылган.
3: Отгрузить урожай?
2: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.

0: 8 саат 37 мүнөт достор. Биз болсо буга чейин коюндун жыйынтыгын чыгаралы деп таңкалып отурабыз. Бүгүн биринчи күнү бир эле угарман туура жооп берейин деп чечкен го, э?
1: Много сообщений получили, да, на самом деле, но многие, к сожалению, дали неверный ответ, друзья.
0: Адашып калдыңар.
1: Да, первый факт — это несуществующий факт. Чампи — это не тайский массаж ног, это индийский массаж головы, друзья. А вот второй факт — это реально существующий факт. Так что абонентский номер заканчивается на 938. Мы тебя поздравляем. Ты вот таким вот образом единственный, кто дал нам верный ответ.
0: О, негизи биз шарт боюнча 8-чи угарманга белек беребиз дегенбиз го, бирок сиз 8-чи болбосоңуз дагы туура жообуңуз үчүн белек берип атабыз. Асылмет борборуна сертификат барасыз. Жап жаш болуп, суп-сулуу болуп, аппарк болуп келип каласыз.
1: Эсалы, э? Но прямо сейчас еще одна игра будет для вас.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Кананда акындык барлар. Блокнотту, калем сапты алабыз дагы, бул тапшырманы угуп, котормочулукту баштайбыз. Билбейм, негизи ушул оюнда кандай ойлойсуң? Угармандар чат GPT колдонуп атабы, колдонбой атабы?
1: Ой, не знаю. Я надеюсь, что нет. Очень сильно надеюсь.
0: Мен кээ бир котормолорду окуп, мен чат байкем которгонго деп коюп эле атам.
1: С чего ты взял, что это при помощи этой GPT? Как ты определяешь?
0: Текстерди окуп, анан мындай жөнөкөй жашоодо жөнөкөй адам мындай сүйлөйт го, ушул роботтун эле сөзүндөй болот деп ойлонуп коюп атам да. Бирок эми аны көрбөгөндөн кийин, колуна кармалбагандан кийин билбейбиз го. Чындап, чын жүрөктөн кызыктуу кылып, өзгөчө кылып которуп бере тургандарды алдыда сонун белек күтөт достор.
1: Точнее, мы для вас подготовили соки от WeFruit, друзья. Сок WeFruit от Вкуснова представлен самыми вкусными и востребованными видами. Это манго, ананас, апельсин, коктейль из тропических фруктов. Когда-нибудь пробовал подобный коктейль?
0: Геде-геде, мдай, мынчалык болбосо дагы, окшоштурган даамдарды татып көргөм.
1: Это обязательно попробуй от WeFruit, там уже совсем другой освежающий вкус. Также есть мангустин, маракуйя и личи, друзья. Сок отлично утоляет жажду и придает уникальный букет восхищения и удовольствия при употреблении, друзья. Подготовили для вас два блока. Ну, прям такие освежающие, классные напиточки будут. Так что готовьте свои телефоны. WhatsApp номер 0709-118-118. И вам необходимо перевести очередной отрывок популярной песни на кыргызский язык.
0: Анна Месет, там Шерман Кункой Пугауз.
3: Сквозь туман и дорог, что-то манит меня, мне надо туда.
1: Ностальгия. Ностальгия.
0: Анданары сөзүн улап ырдап кеткин келет экен го. А бирок шарт ырдап кетүү эмес достор, шарт которуу. Мына ушул ырсапты сиз кандай деп которот элеңиз? Эгерде ушулар кыргызча ырдалганда кандай болмок? Узатыңыздар варианттарды 0709-118-118 WhatsApp номерине. Алдыда эң сонун вариантка биз дал ушул суусундуктардын эки блогун бергенге даярбыз.
1: Сквозь туман дорог, что-то манит меня. Я же на ходу как-то на другой язык, да, перевожу. Что-то манит меня, не надо туда. Переведите именно этот отрывок на кыргызский язык, а за самый интересный перевод мы подарим соки от WeFruit.
2: Кручу, верчу, перевед...

0: Автомонитор.
1: Дал өзі достар, 8 сағат 44 минут. Андамесе, біздеген малымат бойынша, Үсенбаев көчесі, Түгелбай ата бөлігінен баштап, Жомарт Бөкенбаев бөлігіне шейінке аймағы ремонт іштеріне жабылды. Достар, айдаушылар, жүргіншілер, ұшыл нәрсені еске алыңыз. Анан жолда жүріп баратқанда, сіз жүрген жақтарда, жолдарда өзгөчө жағдайларды байқаған болсаңыз, білбейм, ремонтқа жабылғандағы көчелер болса, жетескерсінше, бұға чейін ремонт болып атып, эми ачылған жолдар болса, хабарлап қойыңыз, біз дағы бүтіндей оғармандарға жеткізгенде қолға алалы. Айтор, бір-өзге пайдалы болалы, жолыңыздар шыдыр болсын.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 15 июня, во всех районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, и днем плюс 22, в Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. В столице также солнечно, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
8: Деятельность лицензирована.

0: свой «Джетур».
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
4: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62% и всего от 2300 сомов в месяц. Тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Автотур.
1: Мына ошон тепти Аңкылаевдин 3-чү саатына кирип келдик достор. 3-чү саатынын демөрчүсү МС Академиясы, демек Автотур билим дүйнөсүнө болгон сапарыбыз башталды.
2: Да, все верно. Друзья, начинаем наш третий и один из, наверное, самых насыщенных часов утреннего лайва. Да, друзья, вам необходимо обязательно сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118 и участвовать в наших играх. Вот и все. От вас все, что требуется.
1: СМС-терді күтөткен біз WhatsApp номерге. Адаттағыдай, Қытайға барғым келетті, Қытайда оқуғым келетті. Тұра ол, шақыртқандай болады.
2: Қытайға барғым келетті деп жазып берсін.
1: Болды.
2: Болды.
1: Қытайға барғым келетті. Жазыңыз, алдыда сіз менен байланышабыз. Ойынның шарты буга чейін оқып жүргендер білесіздер, жаңы оқытқандар болса, алдыда түсіндіріп береміз ғой, бары оңой, бары жеп-жеңіл.
2: В общем, в целом будет очень даже насыщенная неделя, друзья. МС Академия помогает студентам Кыргызстана поступать в университеты Европы, США и Азии, а также готовит к международным экзаменам. Если хотите вот, стать участником, если хотите поиграть с нами, если хотите отправиться в Китай, да, то мы, как всегда, для вас подготовили не один, а аж целых три сертификата. Сертификаты они у нас будут скидочные, очень даже нужные. И в конце недели, точнее, в пятницу мы уже объявим очередных наших победителей, да, можно даже так сказать, и подарим вот эти прекрасные сертификаты скидочные в Китай трем нашим слушателям, друзья. Наш WhatsApp номер 0709-118-118. Пишите «Хочу в Китай» или, как уже Аскат сказал, «Кытайга барғым келетті» деп жазыңыздар.
1: Бир угарман озу сым жазып коюптур, Кытайга азырынча барбай эле турайын дейт.
2: Неге?
1: Андан көрө мага сок бергилечи, коллегалар менен ичип алалы деген.
2: Ой, сок көрсөтпөдүбү? Завтра уже будет.
1: Эртең, эрте туруңуз, Аңкылаевдин оюндарына катышыңыз дагы. Бир эмес, экиден блок берип атабыз го, коллегалар менен эки күн, үч күн ичсеңер жетет. Азыр болсо, WhatsApp номер 0709-118-118. Кытайдан билим алам дегендер, кана Кытайга баргым келет деп жазыңыздар, алдыда автотур.
2: Бирок бул угарманыбыз мындай Баракел деп да айтсам болот да, анткени мен бул сокту утуп алсам чегерчи, мен үйгө алып барам деп үмүттөнмөкмүн да.
1: Бул коллега кесиптештериме берем деп атат э. Мына ушундай адамдарга Кудай берет өзүчү. Ушундай адамдар көп болсо, жашоо дагы жарык болот.
2: Үй бүлөчү, үй бүлөдөгүлөрчү. Үйдөгү адамдарчы.
1: Менчи бойдогу окшойт.
2: Ата энеси орто бутум. Потом давай.
1: Мына Диананын кыргызчасы иштей баштады достор.
2: Ну, тем не менее, друзья, будем ждать от вас такие волшебные фразы. В скором времени мы с вами поиграем в нашу увлекательную игру «Автотур».
1: Бир күн ичи, жанагы кручу-верчу деген ойнобуз бар го, ошо ботом деген сөздү көрүп көргөйлүбү? Орусча отуруп көргүлө кандай болот экен?
2: Ойлонуштуралычы, кандай кылса болот экен?

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. С 1 июля в Бишкеке планируют запустить ночные автобусные маршруты. Об этом сообщил директор предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров. Автобусы будут курсировать с 10 часов вечера до 5 утра с интервалом около 40 минут и свяжут основные районы столицы. В муниципалитете рассчитывают, что ночные рейсы помогут жителям и гостям города добираться домой после окончания работы общественного транспорта. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформлять технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна с конца апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Для контроля и ухода за растениями в Кыргызстане внедрят цифровую паспортизацию не менее 400 тысяч деревьев и единую государственную геоинформационную систему «Жашыл-аймак». Такая реформа предусмотрена национальной программой озеленения, которую Кабмин вынес на обсуждение. В документе сказано, что обязательным станет использование капельного и автоматизированного полива. Программа предусматривает ужесточение требований к озеленению при строительстве новых объектов, развитие питомников для выращивания посадочного материала и повышение ответственности за сохранность высаженных деревьев. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 45 тынов. Евро стоит 101 сом 75 тынов. Курс российского рубля 1 сом 22 тына и казахский тенге 18 тынов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group.
0: Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Автомонитор.
1: 9 саат 44 мүнөт автомонитор. Көптөн бери автомониторда биз тыгын жок деген маалыматты айта эле керек. Мына бүгүн угарманыбыздын жардамы менен көрсө, тыгындын мекени аталган, тыгындын борбору аталган профсоюз көчөсүнүн бош экени жөнүндө кабарды жеткиздик. Мына ушул маалымат үчүн угарманыбызга баш рахматыбызды айталы. Алимент тыгындар боюнча, достор, азыркы учурда Үмүтәлиев көчөсү менен Рыскулов көчөсүнүн кесилиш аймагында тыгын экен. Эгерде мына ушул багыт боюнча жүрө турган болсоңуз, анда эске алыңыз, маршрутуңузду алдын ала пландаңыз. Жолуңуздар шыдыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня, 15 июня, во всех районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, и днем плюс 22, в Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. В столице также солнечно, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Эйрлайнс. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Эйрлайнс. Осман Эйрлайнс. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Вот и подошло к концу наше утро, да, можно сказать, друзья. Надеемся, что за эти 3 часа мы смогли подарить вам хорошее настроение, заряд бодрости, конечно, улыбку на весь день.
1: Угармандар өз көчөдөгү, жолдордогу жагдай менен дагы да бөлүшөт. Жен окуй берейин
0: бе? Эмне деп атышат? Жиндегенде рас бе?
1: Билбейм. Бул балмакка жиндениш керек го дейм. Москва көчөсү тыгын, Жаш гвардиядан баштап, Манас проспектисине чейинки аралыгы элестет.
0: Ну, достаточно такая длинная пробка, да.
1: Да, да, да.
0: Хотя, июнь месяц, да? Подумали бы,
1: слушайте. Неге айылга кетпей сыңар десең.
0: На Исык-Куле кто находится-то, друзья? Почему такие пробки у нас в городе?
1: Достор, мына ушундай таңкалай, бүгүнкү дүйшөмбү күнүнүн эсебинен ишин баштадык, жумага старт. Бердик, эми күн сайын эртең менен саат 7:00 ушул толкундабыз, ушул жердебиз го.
0: А я хочу напомнить, что EMS Академия — это ваш надежный проводник в мир международного образования. Компания помогает поступать в учебные заведения Европы, Азии и США, а также предлагает языковые курсы и образовательные программы. Особая возможность — это обучение в Китае, изучение иностранных языков и поступление в университеты мирового уровня. В общем, и в целом очень даже полезная академия, друзья. EMS Академия — это новые возможности, новые страны и успешное будущее. Именно сюда мы до конца этой недели разыгрываем сертификаты для того, чтобы наши слушатели могли хотя бы увидеть Китай, да?
1: Ауа. Мне дейбиз, анда эртең менен кечейин, ушундай сонун белектер менен, сонун маанай менен кайрадан жолугушканча деп коштошолу.
0: Да, всем пока, пусть понедельник окажется добрее, чем вы ожидали, а кофе будет вкусным, дела, конечно же, успешными. Всем до завтра.
2: Утренний лайф на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. С 1 июля в Бишкеке планируют запустить ночные автобусные маршруты. Об этом сообщил директор предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров. Автобусы будут курсировать с 10 часов вечера до 5 утра с интервалом около 40 минут и свяжут основные районы столицы. В муниципалитете рассчитывают, что ночные рейсы помогут жителям и гостям города добираться домой после окончания работы общественного транспорта. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформлять технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна с конца апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Для контроля и ухода за растениями в Кыргызстане внедрят цифровую паспортизацию не менее 400 тысяч деревьев и единую государственную геоинформационную систему «Жашыл-аймак». Такая реформа предусмотрена национальной программой озеленения, которую Кабмин вынес на обсуждение. В документе сказано, что обязательным станет использование капельного и автоматизированного полива. Программа предусматривает ужесточение требований к озеленению при строительстве новых объектов, развитие питомников для выращивания посадочного материала и повышение ответственности за сохранность высаженных деревьев. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco – өзгөчө архитектура.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Yves Rocher Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Yves Rocher. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.
6: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 15 июня, во всех районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, и днем плюс 22, в Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. В столице также солнечно, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык». Выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
8: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова, 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
9: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic. Деятельность
10: лицензирована. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
11: лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
12: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
13: Оптика «Корек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Корек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская, 129, и 4-й микрорайон, 46.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. С 1 июля в Бишкеке планируют запустить ночные автобусные маршруты. Об этом сообщил директор предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров. Автобусы будут курсировать с 10 часов вечера до 5 утра с интервалом около 40 минут и свяжут основные районы столицы. В муниципалитете рассчитывают, что ночные рейсы помогут жителям и гостям города добираться домой после окончания работы общественного транспорта. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформлять технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна с конца апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Для контроля и ухода за растениями в Кыргызстане внедрят цифровую паспортизацию не менее 400 тысяч деревьев и единую государственную геоинформационную систему «Жашыл-Аймак». Такая реформа предусмотрена национальной программой озеленения, которую Кабмин вынес на обсуждение. В документе сказано, что обязательным станет использование капельного и автоматизированного полива. Программа предусматривает ужесточение требований к озеленению при строительстве новых объектов, развитие питомников для выращивания посадочного материала и повышение ответственности за сохранность высаженных деревьев. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника – «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания «TradeGov». Официальный дистрибьютор брендов «Белла» и «Сени» в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «ОСБ», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сени Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жада бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Бюджет

0: Jetour.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого

0: Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал». В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 15 июня, во всех районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях сегодня потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, и днем плюс 22, в Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. В столице также солнечно, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии Deutz Fahr с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. Farmlit – это комфорт и мощь. Только в Агротрек. Четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в Агротрек 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: хочешь вновь.
1: Осман. Больше, чем чай. Реклама на Авторадио. 0-777-118-118. Барыгелит колум.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. С 1 июля в Бишкеке планируют запустить ночные автобусные маршруты. Об этом сообщил директор предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров. Автобусы будут курсировать с 10 часов вечера до 5 утра с интервалом около 40 минут и свяжут основные районы столицы. В муниципалитете рассчитывают, что ночные рейсы помогут жителям и гостям города добираться домой после окончания работы общественного транспорта. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформлять технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна с конца апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Для контроля и ухода за растениями в Кыргызстане внедрят цифровую паспортизацию не менее 400 тысяч деревьев и единую государственную геоинформационную систему Жашыл-Аймак. Такая реформа предусмотрена национальной программой озеленения, которую Кабмин вынес на обсуждение. В документе сказано, что обязательным станет использование капельного и автоматизированного полива. Программа предусматривает ужесточение требований к озеленению при строительстве новых объектов, развитие питомников для выращивания посадочного материала и повышение ответственности за сохранность высаженных деревьев. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
0: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Унааңыз кайра от албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
6: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекитке ийже.
7: Сметана и зелень божественно!
8: Это ты!
7: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Создай свое летнее настроение.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 15 июня, во всех районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, днем плюс 22, в Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. В столице также солнечно, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тектон Алиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Как доставить груз на строительную площадку?
11: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
11: Я же говорю, Чагылган поможет.
12: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Марк Групп». Главные новости к этому часу. С 1 июля в Бишкеке планируют запустить ночные автобусные маршруты. Об этом сообщил директор предприятия «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров. Автобусы будут курсировать с 10 часов вечера до 5 утра с интервалом около 40 минут и свяжут основные районы столицы. В муниципалитете рассчитывают, что ночные рейсы помогут жителям и гостям города добираться домой после окончания работы общественного транспорта. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформлять технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна с конца апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Для контроля и ухода за растениями в Кыргызстане внедрят цифровую паспортизацию не менее 400 тысяч деревьев и единую государственную геоинформационную систему «Жашылаймак». Такая реформа предусмотрена национальной программой озеленения, которую Кабмин вынес на обсуждение. В документе сказано, что обязательным станет использование капельного и автоматизированного полива. Программа предусматривает ужесточение требований к озеленению при строительстве новых объектов, развитие питомников для выращивания посадочного материала и повышение ответственности за сохранность высаженных деревьев. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дуйшина-Алиева. Спонсор выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
0: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: көріңіз. Яйқы маңайыңызды бір кранчменен жаратыңыз.
1: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
2: Деятельность лицензирована.
3: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
5: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
1: Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня, 15 июня, во всех районах республики без осадков. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 33 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня потеплеет до 34 градусов. В Иссык-Кульской области также ясно, днем плюс 22, в Нарыне сегодня днем плюс 25 градусов. В столице также солнечно, температура воздуха днем составит плюс 33 градуса тепла.
0: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
5: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
6: Деятельность лицензирована.
7: Только за...

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
0: Цены растут, а инфляция съедает сбережения? Сохраните свои деньги в золоте. Актив, проверенный временем. В МБанк можно открыть металлический счет онлайн и купить золото от 0,1 грамма. Следите за курсом, покупайте и продавайте металлы онлайн в приложении. МБанк. Золото доступно каждому. Лицензия НБКР номер 014.
2: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
4: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
5: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту MJunior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. MJunior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Президент Садыр Джапаров дал старт строительству новой железной дороги Балахчитам-Чучел-Паната. Протяженность новой линии составит около 86 километров. Проект предусматривает ее интеграцию с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье современный транспортно-логистический узел. По словам президента, новая железная дорога поможет развитию туризма, улучшит транспортное сообщение и обеспечит доставку грузов в регион. После выхода на полную мощность по ней планируется перевозить до 5 миллионов тонн грузов в год. В ходе строительства будет создано около 400 рабочих мест, а после ввода дороги в эксплуатацию свыше 200 постоянных. Джапаров также отметил, что проект станет важным шагом для развития экономики и инфраструктуры Иссык-Кульской области. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. На Иссык-Куле начала работу солнечная электростанция. В церемонии запуска объекта в строй участвовал президент Садыр Джапаров. Станция уже подключена к единой энергосистеме страны и начала выдавать электроэнергию. На данный момент она произвела уже больше 30 миллионов киловатт-часов. После выхода на полную мощность, в первой очереди, станция будет вырабатывать около 295 миллионов киловатт-часов в год. Этого хватит для снабжения городов Чулпоната и Балыкчи. Стоимость реализации первого этапа проекта составила 331 миллион долларов, из которых освоено уже более 80 миллионов. Впервые в Кыргызстане прошел фестиваль инклюзивного спорта «Сени Кап». Город Кант собрал на площадке «Спорт-Сити» более 550 гостей, среди которых было 250 особенных детей из различных

0: общественных фондов поддержки людей с инвалидностью. Главный девиз праздника – «Здесь каждый чемпион». Ребята соревновались в инклюзивном забеге и настольном волейболе, а также ставили рекорды в интерактивных зонах с мини-играми. Никто не ушел без подарков. Главным организатором выступила компания TradeGov, официальный дистрибьютор брендов Белла и Сены в нашей стране. Праздник поддержал фонд «Спорт без преград», более 100 волонтеров, а также социально ответственные компании и организации, такие как «Абдышата», «Нават», кондитерский дом «Щирин», банки «Айсиби», «Умай Групп» и сеть магазинов «Глобус», страховая компания «Кыргызстан», «Красный полумесяц Кыргызстана» и мастерская крафтовых игр «Ойон». «Сены Кап» – это международный формат спортивных соревнований для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который в этом году впервые состоялся в нашей республике в масштабном формате фестиваля инклюзивного спорта. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0 557 500 700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Джернома.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
4: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исанова.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
1: Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон». Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
5: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990-990-507. Инстаграм motoshop.kg.
6: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055-049-59-59.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет.
11: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Президент Садыр Джапаров дал старт строительству новой железной дороги Балахчитам-Чучел-Паната. Протяженность новой линии составит около 86 километров. Проект предусматривает ее интеграцию с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье современный транспортно-логистический узел. По словам президента, новая железная дорога поможет развитию туризма, улучшит транспортное сообщение и обеспечит доставку грузов в регион. После выхода на полную мощность по ней планируется перевозить до 5 миллионов тонн грузов в год. В ходе строительства будет создано около 400 рабочих мест, а после ввода дороги в эксплуатацию свыше 200 постоянных. Джапаров также отметил, что проект станет важным шагом для развития экономики и инфраструктуры Иссык-Кульской области. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. На Иссык-Куле начала работу солнечная электростанция. В церемонии запуска объекта в строй участвовал президент Садыр Джапаров. Станция уже подключена к единой энергосистеме страны и начала выдавать электроэнергию. На данный момент она произвела уже больше 30 миллионов киловатт-часов. После выхода на полную мощность, в первой очереди, станция будет вырабатывать около 295 миллионов киловатт-часов в год. Этого хватит для снабжения городов Чулпоната и Балыкчи. Стоимость реализации первого этапа проекта составила 331 миллион долларов, из которых освоено уже более 80 миллионов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дышиналиева, спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама. Джернома.
2: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Сметана и зелень. Божественно!
3: Это пирог.
2: О, грибы в сливочном соусе. Нежно!

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Инстаграме.

0: Instagram chef.gurman и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбека Алимджанова, 14.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможно, осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошске, Джалабадске и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «АвтоСтарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «АвтоСтарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Ищите жилье в «Аламедине-1»? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем «Аламедин One» от строительной компании «Level». Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. «Аламедин One» сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
5: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
6: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца июня. Звоните 0557-900-600.
7: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

прошлое, шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой дым.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Президент Садыр Джапаров дал старт строительству новой железной дороги Балыкчитам-Чучел-Паната. Протяженность новой линии составит около 86 километров. Проект предусматривает ее интеграцию с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье современный транспортно-логистический узел. По словам президента, новая железная дорога поможет развитию туризма, улучшит транспортное сообщение и обеспечит доставку грузов в регион. После выхода на полную мощность по ней планируется перевозить до 5 миллионов тонн грузов в год. В ходе строительства будет создано около 400 рабочих мест, а после ввода дороги в эксплуатацию свыше 200 постоянных. Джапаров также отметил, что проект станет важным шагом для развития экономики и инфраструктуры Иссык-Кульской области. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. На Иссык-Куле начала работу солнечная электростанция. В церемонии запуска объекта в строй участвовал президент Садыр Джапаров. Станция уже подключена к единой энергетической

0: системе страны и начала выдавать электроэнергию. На данный момент она произвела уже больше 30 миллионов киловатт-часов. После выхода на полную мощность, в первой очереди, станция будет вырабатывать около 295 миллионов киловатт-часов в год. Этого хватит для снабжения городов Чулпан-Ата и Балыкчи. Стоимость реализации первого этапа проекта составила $331 миллион, из которых освоено уже более 80 миллионов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска. Строительная компания Эмарк Групп. Эмарк
1: Групп. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания Эмарк Групп. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.

0: көріңіз. Жай қымаған айыңызды бір кранчменен жаратыңыз.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Реклама.

0: заправках узнай.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер нефть».
2: Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
3: Хочешь получать больше за меньшие деньги? Клубная карта Pulse Fitness на 8 месяцев с выгодой до 62%. И всего от 2300 сомов в месяц тебе доступны 3 филиала с большой кардиозоной, тренажерами на все группы мышц и финской сауной. Звони 055 049 59 59.
4: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: В каждом

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Диана Дышиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Президент Садыр Джапаров дал старт строительству новой железной дороги Балахчитам-Чучел-Поната. Протяженность новой линии составит около 86 километров. Проект предусматривает ее интеграцию с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье современный транспортно-логистический узел. По словам президента, новая железная дорога поможет развитию туризма, улучшит транспортное сообщение и обеспечит доставку грузов в регион. После выхода на полную мощность по ней планируется перевозить до 5 миллионов тонн грузов в год. В ходе строительства будет создано около 400 рабочих мест, а после ввода дороги в эксплуатацию свыше 200 постоянных. Джапаров также отметил, что проект станет важным шагом для развития экономики и инфраструктуры Иссык-Кульской области. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. На Иссык-Куле начала работу солнечная электростанция. В церемонии запуска объекта в строй участвовал президент Садыр Джапаров. Станция уже подключена к единой энергосистеме страны и начала выдавать электроэнергию. На данный момент она произвела уже больше 30 миллионов киловатт-часов. После выхода на полную мощность, в первой очереди, станция будет вырабатывать около 295 миллионов киловатт-часов в год. Этого хватит для снабжения городов Чулпоната и Балыкчи. Стоимость реализации первого этапа проекта составила 331 миллион долларов, из которых освоено уже более 80 миллионов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска – строительная компания MR Group. MR
0: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0557 500 700. MR Group. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч буп кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step буп кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла.

0: Индекс М.
1: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
2: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области местами дожди, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165. Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника «Сергек Джашоо». Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. «Сергек Джашоо». Путь к трезвой жизни. «Сергекджашоо.kg». Деятельность лицензирована.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня.
4: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Чутам Чучхонота. Протяженность новой линии составит около 86 километров. Проект предусматривает ее интеграцию с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье современный транспортно-логистический узел. По словам президента, новая железная дорога поможет развитию туризма, улучшит транспортное сообщение и обеспечит доставку грузов в регион. После выхода на полную мощность по ней планируется перевозить до 5 миллионов тонн грузов в год. В ходе строительства будет создано около 400 рабочих мест, а после ввода дороги в эксплуатацию свыше 200 постоянных. Джапаров также отметил, что проект станет важным шагом для развития экономики и инфраструктуры Иссык-Кульской области. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. На Иссык-Куле начала работу солнечная электростанция. В церемонии запуска объекта в строй участвовал президент Садыр Джапаров. Станция уже подключена к единой энергосистеме страны и начала выдавать электроэнергию. На данный момент она произвела уже больше 30 миллионов киловатт-часов. После выхода на полную мощность, в первой очереди, станция будет вырабатывать около 295 миллионов киловатт-часов в год. Этого хватит для снабжения городов Чулпон-Ата и Балыкчи. Стоимость реализации первого этапа проекта составила 331 миллион долларов, из которых освоено уже более 80 миллионов. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска – строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
1: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 16 июня, в некоторых районах республики облачно, возможны осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 31 градус, ночью опустится до 21. В Ошске, Джалабадске и Баткенской областях днем потеплеет до 32 градусов, ночью понизится до 20. В Иссык-Кульской области местами дождей, днем плюс 20, ночью плюс 5, в Нарыне также осадки, днем плюс 24 градуса, ночью столбики термометров опустятся до 14. В столице завтра облачно, днем ожидается плюс 31 градус, ночь составит плюс 21.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают «Эль-Азык».
5: Мама, это «Эль-Азык»?
4: Да, это «Эль-Азык». Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. «Эль-Азык» – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: «Эль-Азык» – уже во всех магазинах страны.
4: «Эль-Азык» – выбирай свое, выбирай родное.
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
4: Семья, дети, здоровье, любимая работа. Из этого и складывается счастье каждого из нас. Но все это можно потерять, если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью. Помните, выход есть и помощь рядом. Наркологическая клиника «Развитие» в Бишкеке. Обратитесь к нам. Бережно, профессионально и строго анонимно мы поможем справиться с этой бедой. Наркологическая клиника «Развитие». Вы заслуживаете быть здоровыми и счастливыми.
8: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
9: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Утро снова начинается с тошноты, дрожи и желания исчезнуть. Не пытайтесь перетерпеть. Зависимость разрушает здоровье и жизнь. Клиника Сергек Джашоа. Детокс. Медикаментозное лечение зависимости в закрытом режиме. Врачебное наблюдение и психотерапия. Анонимно, безопасно, эффективно. Сергек Джашоа. Путь к трезвой жизни. sergekjashoa.kg. Деятельность лицензирована.
3: Яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ив Роше Франция. Только до 10 мая. Косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ив Роше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

0: Реклама. Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
1: Деятельность лицензирована.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
2: Деятельность лицензирована.
3: Каждый день покупки, кофе, оплата услуг. А теперь каждая оплата через M-Pay может превратиться в новый iPhone 17. С M-Bank оплачивайте покупки от 100 сомов и участвуйте в розыгрыше более 100 iPhone 17. Просто платите через M-Pay, и, возможно, именно ваш чек станет счастливым. Лицензия НБКР номер 014.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
7: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в M-Bank. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg. Лицензия НБКР номер 014.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лята. Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене. Вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха Акмарал. В 17:00. Билеты на ticketticket.kg.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Деятельность
1: лицензирована. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Главное.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек, Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Главное событие этого лята – Биртуган Фест. Джах Калиб, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Акха, Джаман Т, Фриман 996. На одной сцене вас ждут незабываемая атмосфера лета и драйва. 11 июля. Центр отдыха «Акмарал» в 17:00. Билеты на ticketticket.kg.
4: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа «Иссык-Куль» примет этап чемпионата мира и UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. 3 дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Гран-при of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

Реклама. Жарнама. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана. Хай-фай. Группа ПМ. Алиса Мон и Алексей Потехин. Экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х. Реклама на Авторадио. 0770.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: Уважаемые пассажиры, вас приветствует «Осман Airlines». Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении «Осман Airlines». «Осман Airlines». Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
2: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, «Джалмаян». Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. «Джалмаян» – помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
3: Как доставить груз на строительную площадку?
4: Тебе поможет «Чагылган».
3: Отгрузить урожай?
4: Я же говорю, «Чагылган» поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.